Уважаемые дамы и господа, сейчас вы услышите Happy House Friends. Слабонервным, беременным детям просьба выключить радио, остальным лечь на пол и задержать дыхание.

личика тебя плевать нос. Ты звездный ночью звездную решишь, ты с ней вопрос. Узнает край березовый, как вечен фон шмурдяк, как вермут розовый.

Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо, Яшизо.